0: Радио Инфинити.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду 17 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем будут идти небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью плюс 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В четверг 18 июня осадки ожидаются ночью и утром, днем без осадков, ночью 10-12, а днем уже 20-22. В пятницу 19 июня также пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамир.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Радио Infinity. Искусство продавать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
0: Реклама.
2: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон –

Жуткая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в полтора года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в три недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка,

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. Вообще, опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что, соответственно, угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей в результате таких воздействий, как широкомасштабный неурожай, лесные пожары и нехватка воды. Ну и что же может помочь в сокращении опустынивания? Это лесовозобновление и лесовосстановление, управление водными ресурсами, обогащение и удобрение почвы и так далее.
2: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппаратов, которым были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании Polaroid поднялась в 90 раз, и сама она попала в список самых 50 успешных компаний США.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Радиостанция «Инфинити».

0: все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримите дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

0: Смоленской области в 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В среду, 17 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем будут идти небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью плюс 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В четверг, 18 июня, осадки ожидаются ночью и утром, днем без осадков, ночью 10-12, а днем уже 20-22. В пятницу, 19 июня, также пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости. В музее обороны Брестской крепости. Вечерняя прогулка по Бресту. Обзорная экскурсия по Пинску. Древнему культурному историческому центру. Дворец Бутримовичей. Памятник 18 века. Запись 8-920-322-85-82. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата. Отпуск.

отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.

0: 1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно. Он задал тот же вопрос себе и понял, что создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, реально. У Эдвина Лэнда все получилось. Свою первую камеру, которая в течение нескольких секунд выдает только что сделанный снимок, он представил в феврале 1947 года. Запатентовал свое изобретение Эдвин Лэнд 17 июня 1970 года. Миру была представлена та самая карманная камера Polaroid. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. «Моей главной задачей, — сказал ученый, — было создание камеры, которая стала бы частью вас, которая бы всегда была с вами».
1: Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В среду, 17 июня, ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем будут идти небольшие дожди. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 736 миллиметров, будет слабо расти. Температура ночью плюс 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В четверг, 18 июня, осадки ожидаются ночью и утром, днем без осадков. Ночью 10-12, а днем уже 20-22. В пятницу 19 июня также пройдут небольшие дожди, днем до плюс 20. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Дача – это форма достойной старости для домашних вещей выше.

удобрениях. Сидиратами называют группу растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Им дают подрасти, после чего заделывают в почву, срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и затем перекапывают. Постепенно она разлагается и насыщает почву полезными.

0: растаивать.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка особенно любила цветущие деревья. Сидела да любовалась ими и приговаривала: если поздно рябинка цветет, к долгой осени, если сильно боярышник, к лютой зимушке. Процветание вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радиостанция Infinity.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями. Реклама.
1: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: Райс. Реклама.
1: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: «Радио Инфинити».

0: происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроитесь на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске. Но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримете дальновидный шаг. Любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

0: Смоленской области 9 утра. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Верхненепровском технологическом техникуме стартовала приемная кампания. Техникум предлагает востребованные специальности и профессии, современные условия обучения, возможность получения практических навыков и дальнейшего трудоустройства. Ознакомиться с правилами приема, перечнем специальностей и необходимыми документами можно на официальном сайте техникума vtt.gov67.ru. Дополнительную информацию также можно получить по телефону 848-144-533-65. Стали известны результаты ЕГЭ по химии. 9 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 74 балла у выпускника Дорогобужской школы номер 1 Романа Сергачева. По его словам, много химии не бывает. Подготовку к ЕГЭ Роман начал еще летом. Самостоятельно повторял теорию, разбирался в органической химии и учился решать задачи. Поздравляем Романа с достойным результатом, желаем ему успешного поступления в ВУЗ. Спортсмены Дорогобужского округа достойно представили Смоленскую область на открытом чемпионате Европы, который прошел в Москве. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали высокие результаты и завоевали заслуженные награды. Так, мастер спорта Артем Тарасенко стал победителем в дисциплине «Жим лежа без экипировки» в своей весовой категории. Кроме того, он завоевал звание абсолютного чемпиона Европы среди спортсменов трех весовых категорий. Ярослав Пономарев также продемонстрировал отличную подготовку и стал чемпионом Европы в своей весовой категории по жиму лежа. Николай Старцев занял первое место в дисциплине «Строгий подъем штанги». Подготовкой спортсменов занимается тренер Марсель Искандеров, а тренировки проходят в спортивном зале «Олимп». Наша афиша. Приглашаем вас сегодня, 17 июня в 19:00 в культурный центр ПАО «Дорогобуж» на деревенскую комедию по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы». Вас ждет добрая, искренняя и наполненная юмором история о любви, надежде, человеческих отношениях и простых радостях жизни. Режиссер Светлана Карпеченкова, в ролях Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость». Сегодня, 17 июня, начало в 19:00, культурный центр, поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20, вход свободный. Автобусы из Дорогобужа, остановка «Микрорайон», 18:30, обратно по окончанию спектакля. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». We'll be right back.

0: Ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк Зарядье, парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк Зарядье и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулёре, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк Зарядье и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
3: Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
7: Инфинити.

0: Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20x40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40.

1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».
5: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. И именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио «Инфинити».

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. Вообще, опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что, соответственно, угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей в результате таких воздействий, как широкомасштабный неурожай, лесные пожары и нехватка воды. Ну и что же может помочь в сокращении опустынивания? Это лесовозобновление и лесовосстановление, управление водными ресурсами, обогащение и удобрение почвы и так далее.
2: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппаратов, которым были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании Polaroid поднялась в 90 раз, и сама она попала в список самых 50 успешных компаний США.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Infinity».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
7: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: Все происходящее в мире можно измерить деньгами. Есть такие моменты, в которых главное не личная выгода, а возможность остаться собой.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня добьются полного взаимопонимания со своим любимым человеком. Вы и ваша вторая половинка решите дать друг другу еще один шанс. Забудете все прошлые разногласия и попытаетесь с чистого листа написать свой любовный роман.
0: Тельцы попытаются внести элемент интриги в процесс общения со своими сослуживцами. Вы намекнете коллегам, что начали новый роман, но обо всех подробностях, которые его сопровождают, будете старательно умалчивать.
2: Близнецы проведут сегодняшний день на редкость удачно и продуктивно. К вечеру у вас не останется незавершенных служебных дел, а также нерешенных вопросов относительно происходящего в своей личной жизни.
0: Раком сегодня с наибольшим успехом будут удаваться дела, подразумевающие возможность проявить свободу творчества. Вашему начальству понравится, что вы отошли от стандартного подхода к работе и внесли в нее долю новизны и креатива.
2: У львов в этот день будет наблюдаться временное ухудшение самочувствия. Его спровоцирует ваш слишком пессимистичный эмоциональный настрой. И как только вы настроите на волну позитива, все проблемы с вашим здоровьем безвозвратно исчезнут.
0: Девам предстоит донести до своих детей какие-то прописные истины и общепринятые нормы морали. Чтобы педагогический процесс принес положительный результат, взгляните на мир глазами ребенка. И только после этого приступайте к своему монологу.
2: У весов этот день пройдет очень спокойно и предсказуемо. Вечером, подводя итоги всего, что с вами произошло, вы почувствуете удовольствие и невероятное облегчение. Ведь проблема, о которой вы много переживали, чудесным образом исчезла.
0: Скорпион рискует стать жертвой своей чрезмерной амбициозности. Желая продвинуть свою карьеру, вы возьметесь выполнять очень сложный проект. Но едва ознакомившись с его подробностями, поймете, что осуществить задуманное вам не под силу.
2: Стрельцы сегодня будут очень изобретательны и предприимчивы. Эти черты помогут вам избежать неудачи в делах, а вечером, оказавшись на романтической встрече, вы проявите природное остроумие и произведете неизгладимое впечатление на свою новую пассию.
0: Козероги сегодня будут с явной неохотой выполнять ворох своих повседневных дел. Вы будете мечтать о бескрайних морских просторах и о своем долгожданном отпуске, но вам придется вернуться в реальность и погрузиться в рутину.
2: Водолеи сегодня будут многое прощать своей второй половинке. Проявив уступчивость, вы предпримите дальновидный шаг, любимый человек оценит ваше терпение и в награду за это позволит вам провести предстоящие выходные вместе с друзьями.
0: Рыбам сегодня захочется посетить исповедь или раскрыть свое сердце перед кем-то из близких людей. Оказавшись во власти внутренних переживаний, вы не сможете сосредоточенно подойти к своей работе, что еще больше усугубит вашу депрессию.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского Бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Таня.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно. Он задал тот же вопрос себе и понял, что создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, реально. У Эдвина Лэнда все получилось. Свою первую камеру, которая в течение нескольких секунд выдает только что сделанный снимок, он представил в феврале 1947 года. Запатентовал свое изобретение Эдвин Лэнд 17 июня 1970 года. Миру была представлена та самая карманная камера Polaroid. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. «Моей главной задачей, — сказал ученый, — было создание камеры, которая стала бы частью вас, которая бы всегда была с вами». Infinity.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Верхненепровском технологическом техникуме стартовала приемная кампания. Техникум предлагает востребованные специальности и профессии, современные условия обучения, возможность получения практических навыков и дальнейшего трудоустройства. Ознакомиться с правилами приема, перечнем специальностей и необходимыми документами можно на официальном сайте техникума vtt.gov67.ru. Дополнительную информацию также можно получить по телефону 848-144-533-65. Стали известны результаты ЕГЭ по химии. 9 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 74 балла у выпускника Дорогобужской школы номер 1 Романа Сергачева. По его словам, много химии не бывает. Подготовку к ЕГЭ Роман начал еще летом. Самостоятельно повторял теорию, разбирался в органической химии и учился решать задачи. Поздравляем Романа с достойным результатом, желаем ему успешного поступления в ВУЗ. Спортсмены Дорогобужского округа достойно представили Смоленскую область на открытом чемпионате Европы, который прошел в Москве. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали высокие результаты и завоевали заслуженные награды. Так, мастер спорта Артем Тарасенко стал победителем в дисциплине «Жим лежа без экипировки» в своей весовой категории. Кроме того, он завоевал звание абсолютного чемпиона Европы среди спортсменов трех весовых категорий. Ярослав Пономарев также продемонстрировал отличную подготовку и стал чемпионом Европы в своей весовой категории по жиму лежа. Николай Старцев занял первое место в дисциплине «Строгий подъем штанги». Подготовкой спортсменов занимается тренер Марсель Искандеров, а тренировки проходят в спортивном зале «Олимп». Наша афиша. Приглашаем вас сегодня, 17 июня в 19:00 в культурный центр ПАО «Дорогобуж» на деревенскую комедию по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы». Вас ждет добрая, искренняя и наполненная юмором история о любви, надежде, человеческих отношениях и простых радостях жизни. Режиссер Светлана Карпеченкова в ролях Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость». Сегодня, 17 июня, начало в 19:00, культурный центр, поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20, вход свободный. Автобусы из Дорогобужа, остановка микрорайон, 18 часов 30 минут обратно по окончанию спектакля. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
1: Инфинити.

0: гостях у Тяпкина.
1: Дача – это форма достойной старости для домашних вещей, вышедших

зеленых удобрениях. Сидиратами называют группу растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Им дают подрасти, после чего заделывают в почву, срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и затем перекапывают. Постепенно она разлагается и насыщает почву полезными.

0: простаивать.
1: Житейская мудрость.
0: Моя бабушка особенно любила цветущие деревья. Сидела да любовалась ими и приговаривала: если поздно рябинка цветет, к долгой осени, если сильно боярышник, к лютой зимушке. Процветание вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Красота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.

0: 8 59 39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика по грузоподъемным средствам, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
1: Радио Инфинити.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Вице-чемпионы мира, футболисты Франции начали выступление на этом мундиале с уверенной победы 3-1 над Сенегалом. После того, как Килиан Мбаппе оформил дубль ворота африканской команды, он с 58 мячами стал лучшим бомбардиром национальной сборной за всю историю. Пресс-служба Милана объявила о назначении 41-летнего португальского специалиста Рубена Амарима на пост главного тренера, подписав с ним контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. На этом посту Амарим сменил Массимилиано Аллегри, отправленного в отставку в конце мая после того, как Россонери заняли 5-е место в серии А и впервые за 3 года не попали в Лигу чемпионов. До Милана португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, откуда был уволен в январе этого года, а его лучшим достижением на Олд Траффорд стал выход в финал Лиги Европы. Финалист Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс объявил, что Джон Тартарелло не будет главным тренером команды в следующем сезоне, спустя всего несколько дней после поражения в финале от Каролины. 67-летний специалист возглавил рыцарей в конце марта, и под его руководством команда выдала серию побед на финише регулярки, а затем прошла 3 раунда плей-офф. Однако решение не продлевать контракт с Тартареллой было принято, несмотря на все это. 13-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Галле, уступив в первом же матче 103-й ракетке Хуберту Хуркачу из Польши 3-6, 2-6. Для Рублева это 3-е поражение подряд от Хуркача, а сам поляк при этом одержал лишь 2-ю победу в сезоне над соперником из первой двадцатки. Организаторы Уимблдона предоставили уайлдкарт титулованным американкам Серене и Винус Уильямс для участия в парном разряде турнира. На прошлой неделе 44-летняя Серена вернулась в большой теннис после 4-летнего перерыва, сыграв на турнире в Англии, а на этой неделе она выступает в Берлине. Теперь она воссоединится со своей старшей сестрой Винус, которой на следующей неделе исполнится 46 лет. На двоих они выиграли 30 титулов большого шлема в одиночном разряде, включая 12 побед на Уимблдоне. В парном разряде сестры 6 раз становились чемпионками Уимблдона. Последний раз Уильямс выступали вместе на US Open в 2022 году, который стал последним турниром в карьере Серены перед ее уходом из тенниса. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: 1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно. Он задал тот же вопрос себе и понял, что создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, реально. У Эдвина Лэнда все получилось. Свою первую камеру, которая в течение нескольких секунд выдает только что сделанный снимок, он представил в феврале 1947 года. Запатентовал свое изобретение Эдвин Лэнд 17 июня 1970 года. Миру была представлена та самая карманная камера Polaroid. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. «Моей главной задачей, — сказал ученый, — было создание камеры, которая стала бы частью вас, которая бы всегда была с вами».
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпускных зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск.
1: Закрома Родины.
2: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей.
1: Деньги дороги, как память.
2: Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковая и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Радио Инфинити».

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. Вообще, опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что, соответственно, угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей в результате таких воздействий, как широкомасштабный неурожай, лесные пожары и нехватка воды. Ну и что же может помочь в сокращении опустынивания? Это лесовозобновление и лесовосстановление, управление водными ресурсами, обогащение и удобрение почвы и так далее.
2: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании Polaroid поднялась в 90 раз, и сама она попала в список самых 50 успешных компаний США.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Инфи.

0: Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Дорогобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
0: Ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

Новости. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Водителей не будут наказывать за использование магнитных рамок. В Госдуме предложили уточнить законодательство по креплениям для номеров. Сейчас на маркетплейсах можно купить нештатные рамки, к которым номер крепится магнитом, вместо традиционных болтов или саморезов. За такие доработки водители нередко штрафуют, хотя это просто другой тип крепления, а не устройство для сокрытия или изменения номера. Поэтому в Госдуме предложили уточнить закон и исключить магнитные рамки из запрета. Сотрудников ГАИ обяжут проверять все автомобили со знаком «инвалид» через реестр. По словам депутата Госдумы Ярослава Нилова, на этом настаивают сами инвалиды. Наклейки есть в продаже. Их по-прежнему может установить на автомобиль кто угодно. Во время рейдов полицейские не всегда проверяют машины по реестру. Из-за этого выделенные места остаются занятыми незаконно. Депутаты предлагают изменить инструкции для полицейских, добавить обязанность всегда проверять автомобили со знаком «инвалид» через реестр. У белорусов единая ОСАГО с покрытием на Россию и Беларусь пользуется гораздо большим спросом, чем у россиян. Недавно прошел год с момента запуска новой страховки. За это время ее купили 111 тысяч белорусских водителей и около 5 тысяч россиян. При этом ее популярность постепенно растет. Напомним, покрытие на Беларусь стоит около 3,5 тысяч к цене ОСАГО. Это выгодно для тех, кто проводит в Беларуси больше месяца в течение года. Для коротких разовых поездок выгоднее купить синюю карту. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Верхненепровском технологическом техникуме стартовала приемная кампания. Техникум предлагает востребованные специальности и профессии, современные условия обучения, возможность получения практических навыков и дальнейшего трудоустройства. Ознакомиться с правилами приема, перечнем специальностей и необходимыми документами можно на официальном сайте техникума vtt.gov67.ru. Дополнительную информацию также можно получить по телефону 848-144-533-65. Стали известны результаты ЕГЭ по химии. 9 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 74 балла у выпускника Дорогобужской школы номер 1 Романа Сергачева. По его словам, много химии не бывает. Подготовку к ЕГЭ Роман начал еще летом. Самостоятельно повторял теорию, разбирался в органической химии и учился решать задачи. Поздравляем Романа с достойным результатом, желаем ему успешного поступления в ВУЗ. Спортсмены Дорогобужского округа достойно представили Смоленскую область на открытом чемпионате Европы, который прошел в Москве. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали высокие результаты и завоевали заслуженные награды. Так, мастер спорта Артем Тарасенко стал победителем в дисциплине «Жим лежа без экипировки» в своей весовой категории. Кроме того, он завоевал звание абсолютного чемпиона Европы среди спортсменов трех весовых категорий. Ярослав Пономарев также продемонстрировал отличную подготовку и стал чемпионом Европы в своей весовой категории по жиму лежа. Николай Старцев занял первое место в дисциплине «Строгий подъем штанги». Подготовкой спортсменов занимается тренер Марсель Искандеров, а тренировки проходят в спортивном зале «Олимп». Наша афиша. Приглашаем вас сегодня, 17 июня в 19:00 в культурный центр ПАО «Дорогобуж» на деревенскую комедию по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы». Вас ждет добрая, искренняя и наполненная юмором история о любви, надежде, человеческих отношениях и простых радостях жизни. Режиссер Светлана Карпеченкова, в ролях Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость». Сегодня, 17 июня, начало в 19:00, культурный центр, поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20, вход свободный. Автобусы из Дорогобужа, остановка микрорайон, 18:30 обратно по окончанию спектакля. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Макси «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: Радио Инфинити.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
2: Реклама. Турагентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в путешествие на несколько дней. Минск, Сула, Мир, Несвеж. 18-19 июля. Едем в гостеприимную Беларусь. В программе «Минск. Исторический центр». Экскурсия в древнем княжестве Сула с катанием на дракаре. Экскурсия по замкам Мира и Несвежа. С 23 по 27 июля праздник военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Царское село, Екатерининский дворец, янтарная комната, посещение праздничной программы в день ВМФ. 1-2 августа. Брест, Пинск. Экскурсия по Брестской крепости, в музее обороны Брестской крепости, вечерняя прогулка по Бресту, обзорная экскурсия по Пинску, древнему культурному историческому центру, дворец Бутылка.

0: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков

0: признаков. Попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия. Немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах. От почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений – настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Радиостанция Infinity.

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
8: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенет». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно. Он задал тот же вопрос себе и понял, что создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, реально. У Эдвина Лэнда все получилось. Свою первую камеру, которая в течение нескольких секунд выдает только что сделанный снимок, он представил в феврале 1947 года. Запатентовал свое изобретение Эдвин Лэнд 17 июня 1970 года. Миру была представлена та самая карманная камера Polaroid. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. «Моей главной задачей, — сказал ученый, — было создание камеры, которая стала бы частью вас, которая бы всегда была с вами».

0: Челябинской области 16 часов.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Обновление фасада Центра детского творчества в Сафонове идет полным ходом. Центр детского творчества обретает новый современный облик. Ремонтные работы ведутся за счет средств местного бюджета и выполняются силами подрядных организаций. На данный момент основной фронт работ взяла на себя компания ООО «Альфа». Специалисты уже завершили подготовительный этап. Заштукатурено 708 квадратных метров стен здания, покрашено 708 квадратных метров фасада. Сейчас рабочие «Альфы» заняты отделкой фасада вместе над козырьком главного входа. Как только этот участок будет полностью готов, они передадут эстафету следующему подрядчику для ремонта крыльца. Следующий этап – благоустройство входной группы. Работы по ремонту крыльца выполнит индивидуальный предприниматель Кузьмина. Согласно плану, козырек над новым крыльцом планируется установить уже в августе, что обеспечит комфортный и безопасный доступ воспитанников в учреждение независимо от погоды. С 11 июня стартовала учебно-тренировочная вахта памяти для юных поисковиков в Сафоновском муниципальном округе, в лагере поисковиков в районе деревни Рыбки, где опытные поисковики обучали практическим навыкам свое молодое пополнение от поиска до бытовых условий с установкой палаток и чисткой картошки. Родион Можаев подготовил целый дневник с заметками о поиске, зарисовками и названиями по анатомии и антропологии человека, а также о том, какие боеприпасы использовались во время войны. Ветеран отряда Александр Репешко проводил практический поиск солдат в лесном массиве, на какие вещи нужно обращать внимание, где одиночная стрелковая ячейка, где воронка от снаряда, техника безопасности по взрывоопасным предметам. В лагере заготовка дров, чистка картошки, уборка территории, приобщение к жизни отряда в полевых условиях. Одно из важных дел – уборка и прополка травы на памятнике высоты 204,4. Этот лагерь поисковиков также посетил глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев, который с огромным удовольствием побывал на месте раскопа, познакомился с поисковой работой. Поисковики, народ гостеприимный, накормили Антона Николаевича щами с костра. Несмотря на засеянные поля и необычно высокую для этого времени траву, вахта памяти для самых маленьких состоялась, а поиск продолжается. В городе Сафоново на базе СОГБУ Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения функционирует пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Что доступно? Детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла и другие необходимые предметы для ухода за малышами. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» по инициативе президента России. Пункт проката расположен по адресу Сафоново, Коммунистическая, дом 5А. Контактный телефон 848-142-445-67. Новости спорта. 12 июня в День России и в День поселка Верхнепровского на стадионе поселка состоялся футбольный турнир с участием сильнейших юношеских команд. За победу боролись 4 коллектива. Две команды из Сафонова – это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 1 и ДЮШ номер 2, а также хозяева поля из Верхнепровска и команда из Драгобужа. Состязания прошли в зрелищной борьбе и завершились убедительной победой сафоновских футболистов, которые продемонстрировали отличную тактическую выучку и индивидуальную технику. Итоговое распределение мест. Первое место ДЮШ номер 1 Сафонова, второе место ДЮШ номер 2 Сафонова, третье место юный химик Верхнепровский и на четвертом месте команда из Драгобужа. А лучшими игроками турнира были признаны сафоновцы Макар Чупров и Вадим Лупан. Их лидерские качества, решающие голы и организация атак стали залогом общего успеха. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: играет со зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Дорогие друзья, спешим

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В Госдуме предложили обязать всех курьеров на электросамокатах и электровелосипедах иметь аналог ОСАГО. С такой инициативой выступил глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает ТАСС. Он пояснил, что сейчас, если курьер становится виновником ДТП, пострадавшему приходится взыскивать компенсацию через суд. При этом у доставщиков часто небольшой доход, и они могут выплачивать ущерб годами или просто уехать, не вернувшись. Обязательное страхование ответственности решило бы эту проблему, заключил депутат. Ставшие жертвой спам-звонков россияне имеют право потребовать моральную компенсацию. Компании, допустившей утечку данных клиента, включая его номер телефона, грозят штраф и разбирательство в суде, предупредила в беседе с RT юрист по гражданским делам Алла Георгиева. Она напомнила, что сегодня обращение практически за любыми услугами требует раскрытия персональных данных, которые должны храниться организацией и быть защищены от слива. Если же все-таки информация утекла, вслед за чем произошел массовый спам-обзвон, то нужно собрать доказательства вины компании и потребовать возмещения ущерба, отметила эксперт. И в завершении выпуска, по словам эксперта, в жаркую погоду следует сделать акцент на употреблении

0: Ни растительных продуктов, свежие овощи, несладкие фрукты, зелень и ягоды богаты калием и магнием, поддерживающими работу сердца и уменьшающими потерю электролитов с потом. Клетчатка, которая содержится в растительной пище, способствует мягкому очищению кишечника, важному при снижении ферментативной активности на фоне перегрева. В Роскачестве предупредили, что тяжелые жирные блюда, фастфуд и чрезмерное количество соли в рационе задерживают жидкость, а также вызывают скачки давления и чувство тяжести. Поэтому долю сезонных овощей и фруктов в каждом приеме пищи нужно увеличить минимум до 50%. Помимо этого, в пресс-службе призвали пить чистую воду небольшими порциями в течение дня, отказавшись от употребления сладких газированных напитков и алкоголя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: В гостях у Тяткина.
2: Дача – это форма достойной старости для домашних вещей выше.

зеленых удобрениях. Сидиратами называют группу растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Им дают подрасти, после чего заделывают в почву, срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и затем перекапывают. Постепенно она разлагается и насыщает почву полезными элементами.

0: простаивать. Житейская мудрость. Моя бабушка особенно любила цветущие деревья. Сидела да любовалась ими и приговаривала: если поздно рябинка цветет, к долгой осени, если сильно боярышник, к лютой зимушке. Процветание вам! Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Открывая футбольную Америку.
1: Одни из главных фаворитов чемпионата мира футболисты Франции стартовали на Мундиале с уверенной победой над Сенегалом со счетом 3-1. Развязка наступила в компенсированное время. Африканская сборная смотрелась в этой встрече не хуже, но моменты свои не использовала. При счете 2-0 в пользу Франции команда Сенегала сократила отставание до минимума. Отличился вышедший на замену во втором тайме 18-летний игрок ПСЖ Ибраим Мбайе. И в африканской сборной было еще время, чтобы спасти игру. Но Килиан Мбаппе через минуту вновь восстановил преимущество в 2 мяча. Кстати, Мбаппе сделал дубль в этой встрече и стал теперь рекордсменом по количеству голов за национальную команду. 58 забитых мячей в 99 играх. Следующий матч для него юбилейный, и будет он против Ирака 23 июня.
0: На капитанском мостике.
1: А сборная Туниса тем временем уже с новым главным тренером по ходу чемпионата мира. Команду возглавил хорошо известный французский специалист Эрве Ренар, который работал со сборными Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Этот тренер дважды выигрывал Кубок африканских наций. Тунис 21 числа сыграет против Японии, и будет интересно посмотреть, сможет ли Ренар привести своих ребят в чувство после проигрыша шведам со счетом 1-5 в первом туре.
0: Плавали, знаем.
1: В игре Саудовской Аравии и Уругвая представители Южной Америки имели ощутимое преимущество, но гол в раздевалку забили именно футболисты Саудовской Аравии. Во второй половине встречи уругвайцы смогли отыграться только за 10 минут до финального свистка, и главный тренер уругвайской сборной аргентинец Марсело Бьелса по прозвищу Безумец должен что-то придумать к следующему поединку Уругвая, который состоится 22 июня против той самой упертой команды Кабо-Верде, которая сыграла в первом туре 0-0 с самой Испанией.
0: Попутного ветра.
1: Во встрече Ирана и Новой Зеландии Иран дважды уступал в счете, каждый раз восстанавливал равновесие. Итог ничья 2-2. Интересно, что в 2010 году, когда чемпионат мира проходил в Южной Африке, тогда новозеландцы в группе в 3 матчах 3 сыграли в ничью, оставили очень приятное впечатление, но в плей-офф так и не смогли выйти. Наверное, они хотят чего-то большего на этом мундиале. Это были некоторые итоги 6-го дня турнира в программе
0: «Открывая футбольную

0: Радио Инфинити.
1: За твою победу.
2: Творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в день города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 18 июня, ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие дожди. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, вечером слабый. Давление 737 миллиметров, будет расти. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В пятницу, 19 июня, переменная облачность. Утром и днем также пройдут дожди, днем до плюс 22 градусов. В выходные погода улучшится, в субботу днем до плюс 23 и без осадков. В воскресенье уже до плюс 26. И во второй половине дня возможен дождь с грозой. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Москвич» наладит производство гибридных автомобилей. Подробности пока неизвестны, но в руководстве завода говорят, что это будет не самая дешевая модель в своем классе. Ориентируется на сегмент масс-премиум на уровне «Джили». Предварительно машины будут выпускать не в Москве, а в Калуге, на одном заводе «Стенат». Возрожденная «Волга» появилась у дилеров. По неофициальной информации, салоны уже получили первые партии машин. Официально продажи стартуют 19 июня. Напомним, в линейке «Волги» три модели. Они сделаны на базе автомобилей «Джили», «Манджаро», «Атласа» и «Префейса». Но ценник чуть ниже, чем у оригинальных моделей китайской сборки. «АвтоВАЗ» временно перевел сборку «Весты» на усиленный режим. В течение одной субботы, 6 июня, машины собирали в шестидневном режиме. По сообщениям СМИ, изменение режима не связано с ситуацией на рынке. Это профсоюзная мера, которая позволит сотрудникам заработать на сверхурочных перед летним корпоративным отпуском. Современные китайские автомобили – настоящие гаджеты на колесах. Это накладывает специфику на их эксплуатацию. Огромное количество электроники повышает нагрузку на аккумулятор и требует внимательно контролировать его состояние. Роботизированные коробки не любят перегрев. Плавная езда без резких разгонов продлевает им жизнь. Подробнее о том, как правильно владеть китайским автомобилем, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
2: Малкольм Гладуэлл.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в увлекательные летние туры в Москву. 5 июля. Москва. Едем в зоопарк. Удивительный мир животных. А также парк «Зарядье», парящий мост, полет над Москвой или над Россией по желанию и прогулка по Красной площади. 12 июля. Москва. Увлекательная теплоходная прогулка по Москва-реке и парк «Зарядье» и прогулка по Красной площади. 18 июля. Москва. ВДНХ. Всегда много развлечений, ярких мероприятий и незабываемых впечатлений. По желанию приобретем билеты в Москвариум на премьер-шоу «Русалочка» или посещение океанариума по желанию. 26 июля. Москва. Прогулка по Воробьевым горам, захватывающая поездка на фуникулере, на канатной дороге над Москвой-рекой, Красная площадь, парк «Зарядье» и парящий мост. 9 августа. Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года, совсем большой. Далее прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Подарите семье яркий летний день в Москве.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто!

0: поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

Вице-чемпионы мира, футболисты Франции, начали выступление на этом мундиале с уверенной победы 3-1 над Сенегалом. После того, как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота африканской команды, он с 58 мячами стал лучшим бомбардиром национальной сборной за всю историю. Пресс-служба Милана объявила о назначении 41-летнего португальского специалиста Рубена Амарима на пост главного тренера, подписав с ним контракт до 2028 года с опцией продления еще на один сезон. На этом посту Амарим сменил Массимилиано Аллегри, отправленного в отставку в конце мая после того, как Россонери заняли пятое место в серии А и впервые за 3 года не попали в Лигу чемпионов. До Милана португалец возглавлял Манчестер Юнайтед, откуда был уволен в январе этого года, а его лучшим достижением на Олд Траффорд стал выход в финал Лиги Европы. Финалист Кубка Стэнли Вегас Голден Найтс объявил, что Джон Тартарелло не будет главным тренером команды в следующем сезоне, спустя всего несколько дней после поражения в финале от Каролины. 67-летний специалист возглавил рыцарей в конце марта, и под его руководством команда выдала серию побед на финише регулярки, а затем прошла 3 раунда плей-офф. Однако решение не продлевать контракт с Тартареллой было принято, несмотря на все это. 13-я ракетка мира Андрей Рублев не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP 500 в Галле, уступив в первом же матче 103-й ракетке Хуберту Хуркачу из Польши 3-6, 2-6. Для Рублева это 3-е поражение подряд от Хуркача, а сам поляк при этом одержал лишь 2-ю победу в сезоне над соперником из первой двадцатки. Организаторы Уимблдона предоставили уайлдкард титулованным американкам Серене и Винус Уильямс для участия в парном разряде турнира. На прошлой неделе 44-летняя Серена вернулась в большой теннис после 4-летнего перерыва, сыграв на турнире в Англии, а на этой неделе она выступает в Берлине. Теперь она воссоединится со своей старшей сестрой Винус, которой на следующей неделе исполнится 46 лет. На двоих они выиграли 30 титулов большого шлема в одиночном разряде, включая 12 побед на Уимблдоне. В данном разряде сестры 6 раз становились чемпионками Уимблдона. Последний раз Уильямс выступали вместе на US Open в 2022 году, который стал последним турниром в карьере Серены перед ее уходом из теннис. Это были спортивные события, достойные вашего внимания. Infinity.

0: детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Три четверти опрошенных россиян не учитывают финансовую выгоду при выборе дат отпуска и из-за этого могут недополучать деньги. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы. Только 24,5% опрошенных специально выбирают для отпуска месяцы с большим количеством рабочих дней. Еще 37% ориентируются только на удобства и личные планы, а 38,6% вообще не знают, что бывают более и менее выгодные месяцы для отдыха. Размер отпуска зависит от среднего заработка сотрудника, однако на итоговую сумму влияет и месяц, в котором человек уходит в отпуск.
0: Закрома Родины.
1: В ближайшее время сумма вложений россиян в программу долгосрочных сбережений превысит 1 триллион рублей. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук, доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. Программа остается добровольной и доступна для граждан любого возраста, включая пенсионеров. Также договор можно оформить в пользу ребенка или другого человека. На 1 мая 2026 года в России уже было заключено более 12 договоров, а объем привлеченных средств достиг 938 миллиардов рублей.
0: Деньги дороги, как память.
1: Самыми активными пользователями ломбардов являются миллениалы от 30 до 45 лет, таких 48%, а не представители более старших поколений, поколения X, которым сейчас 46-61, таких 32%, и бэби-бумеров от 62 до 80 лет, таких 12%. Среди зумеров до 29 лет в ломбарды ходит каждый 12-й, таких 8%. Средняя сумма займа среди всех поколений примерно одинаковая и составляет от 21 тысячи рублей. Более ценные вещи чаще всего закладывают жители Северокавказского федерального округа. Средняя сумма займа в регионе достигает 59 тысяч рублей. Это рекордная сумма, и можно предположить, что жители округа владеют украшениями, которые сильнее ценятся на рынке. Самый популярный металл в украшениях – золото. Среди украшений, которые клиенты приносят в ломбард, золотые изделия составляют долю до 96%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радиостанция Infinity.

1937 году в Кембридже ученый Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid, которая стала производить военную оптическую технику. После окончания войны ученый начал заниматься разработкой фотоаппарата с моментальной обработкой снимков. На эту идею Эдвина натолкнула его 3-летняя дочь. Девочка расстроилась, узнав, что отец не может прямо сейчас показать ей получившуюся фотографию. Ученый не стал объяснять дочери, почему это невозможно. Он задал тот же вопрос себе и понял, что создать фотоаппарат, делающий мгновенные снимки, реально. У Эдвина Лэнда все получилось. Свою первую камеру, которая в течение нескольких секунд выдает только что сделанный снимок, он представил в феврале 1947 года. Запатентовал свое изобретение Эдвин Лэнд 17 июня 1970 года. Миру была представлена та самая карманная камера Polaroid. Фотографу оставалось только зарядить кассету, навести объектив и нажать на кнопку. «Моей главной задачей, — сказал ученый, — было создание камеры, которая стала бы частью вас, которая бы всегда была с вами».

0: Челябинской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Верхненепровском технологическом техникуме стартовала приемная кампания. Техникум предлагает востребованные специальности и профессии, современные условия обучения, возможность получения практических навыков и дальнейшего трудоустройства. Ознакомиться с правилами приема, перечнем специальностей и необходимыми документами можно на официальном сайте техникума vtt.gov67.ru. Дополнительную информацию также можно получить по телефону 848-144-533-65. Стали известны результаты ЕГЭ по химии. 9 выпускников школ Дорогобужского округа сдавали этот предмет. Лучший результат – 74 балла у выпускника Дорогобужской школы номер 1 Романа Сергачева. По его словам, много химии не бывает. Подготовку к ЕГЭ Роман начал еще летом. Самостоятельно повторял теорию, разбирался в органической химии и учился решать задачи. Поздравляем Романа с достойным результатом, желаем ему успешного поступления в ВУЗ. Спортсмены Дорогобужского округа достойно представили Смоленскую область на открытом чемпионате Европы, который прошел в Москве. По итогам соревнований дорогобужские спортсмены показали высокие результаты и завоевали заслуженные награды. Так, мастер спорта Артем Тарасенко стал победителем в дисциплине «Жим лежа без экипировки» в своей весовой категории. Кроме того, он завоевал звание абсолютного чемпиона Европы среди спортсменов трех весовых категорий. Ярослав Пономарев также продемонстрировал отличную подготовку и стал чемпионом Европы в своей весовой категории по жиму лежа. Николай Старцев занял первое место в дисциплине «Строгий подъем штанги». Подготовкой спортсменов занимается тренер Марсель Искандеров, а тренировки проходят в спортивном зале «Олимп». Наша афиша. Приглашаем вас сегодня, 17 июня в 19:00 в культурный центр ПАО «Дорогобуж» на деревенскую комедию по мотивам пьесы Эвелины Пиженко «Любовь и проводы». Вас ждет добрая, искренняя и наполненная юмором история о любви, надежде, человеческих отношениях и простых радостях жизни. Режиссер Светлана Карпеченкова в ролях Сайвали Худояров, Татьяна Деревянко, Екатерина Курбатова, Сергей Шульгин, Вера Коробейникова, Ольга Семерякова и творческая группа «Вторая молодость». Сегодня, 17 июня, начало в 19:00, культурный центр, поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 20, вход свободный. Автобусы из Дорогобужа, остановка микрорайон, 18 часов 30 минут обратно по окончанию спектакля. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качества воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, Автобанька.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радиостанция Инфинити.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Россиянам назвали признаки взлома гаджетов. Владельцы устройств узнают об их взломе чаще всего не по специальному уведомлению, а по косвенным изменениям в поведении устройства, рассказал известный эксперт по информационной безопасности. Например, смартфон, который раньше уверенно держал зарядку целый день, начинает садиться за 2-3 часа при отсутствии активных игр или видео. Это верный признак фоновой активности. Скорее всего, кто-то втайне от вас передает личные файлы или переписку, рассказал эксперт. Другим тревожным сигналом является индикатор микрофона или включение камеры, когда вы не совершаете звонки и не записываете видео. Такое поведение характерно для шпионских программ, которые ведут скрытую запись. На компьютере стоит насторожиться. Если устройство самопроизвольно выходит из спящего режима, вентиляторы охлаждения запускаются без видимой нагрузки или в браузере обнаруживаются расширения, которые вы не устанавливали, пояснил специалист. Главная ошибка при обнаружении этих признаков – попытка просто перезагрузить технику. Правильные действия – немедленно включить авиарежим на смартфоне или полностью отключить компьютер от питания и

0: сети, после чего с другого надежного устройства приступить к смене паролей на всех ключевых сервисах, от почты до интернет-банка, посоветовал специалист. Эксперт в области IT ранее объяснил, что главная техническая защита от скачивания детьми мошеннических приложений — настройки самого телефона. Он отметил, что на всех популярных операционных системах, включая Android и iOS, можно запретить любые покупки в магазине приложений под родительским паролем. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. Дата для праздника была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 17 июня 1994 года. Конвенция предписывала государствам посвящать мероприятия этого дня повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи, а также о ходе осуществления положений Конвенции по борьбе с опустыниванием. Вообще, опустынивание – это один из наиболее тревожных мировых процессов деградации окружающей среды нашего времени. Деградации подвергается треть поверхности Земли, что, соответственно, угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 миллиарда людей. Засуха является одним из самых разрушительных стихийных бедствий с точки зрения гибели людей в результате таких воздействий, как широкомасштабный неурожай, лесные пожары и нехватка воды. Ну и что же может помочь в сокращении опустынивания? Это лесовозобновление и лесовосстановление, управление водными ресурсами, обогащение и удобрение почвы и так далее.
2: 17 июня 1970 года Эдвин Лэнд запатентовал камеру Polaroid. В 1937 году в Кембридже американский ученый-оптик Эдвин Лэнд основал компанию Polaroid Corporation, которая стала производить оптическую технику. Во время Второй мировой войны изобретения Лэнда пользовались большим спросом. Компания изготавливала военную оптику, приборы ночного видения, перископы, бинокли. В 1946 году Лэнд занялся разработкой фотоаппарата, в котором были бы объединены процессы фотосъемки и обработки снимков. И уже в 1947 году изобретатель продемонстрировал фотоаппарат, в котором весь процесс создания фотографии занимал 60 секунд. В результате высоких объемов продаж камеры цена акций компании Polaroid поднялась в 90 раз, и сама она попала в список самых 50 успешных компаний США.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Infinity.

0: в интернете radioinfinity.rf.
1: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
2: Александра Солодовникова.
1: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

0: Ленинградской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Обновление фасада Центра детского творчества в Сафонове идет полным ходом. Центр детского творчества обретает новый современный облик. Ремонтные работы ведутся за счет средств местного бюджета и выполняются силами подрядных организаций. На данный момент основной фронт работ взяла на себя компания ООО «Альфа». Специалисты уже завершили подготовительный этап. Заштукатурено 708 квадратных метров стен здания, покрашено 708 квадратных метров фасада. Сейчас рабочие «Альфы» заняты отделкой фасада вместе над козырьком главного входа. Как только этот участок будет полностью готов, они передадут эстафету следующему подрядчику для ремонта крыльца. Следующий этап – благоустройство входной группы. Работы по ремонту крыльца выполнит индивидуальный предприниматель Кузьмина. Согласно плану, козырек над новым крыльцом планируется установить уже в августе, что обеспечит комфортный и безопасный доступ воспитанников в учреждение независимо от погоды. С 11 июня стартовала учебно-тренировочная вахта памяти для юных поисковиков в Сафоновском муниципальном округе, в лагере поисковиков в районе деревни Рыбки, где опытные поисковики обучали практическим навыкам свое молодое пополнение от поиска до бытовых условий с установкой палаток и чисткой картошки. Родион Можаев подготовил целый дневник с заметками о поиске, зарисовками и названиями по анатомии и антропологии человека, а также о том, какие боеприпасы использовались во время войны. Ветеран отряда Александр Репешко проводил практический поиск солдат в лесном массиве, на какие вещи нужно обращать внимание, где одиночная стрелковая ячейка, где воронка от снаряда, техника безопасности по взрывоопасным предметам. В лагере заготовка дров, чистка картошки, уборка территории, приобщение к жизни отряда в полевых условиях. Одно из важных дел – уборка и прополка травы на памятнике высоты 204,4. Этот лагерь поисковиков также посетил глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев, который с огромным удовольствием побывал на месте раскопа, познакомился с поисковой работой. Поисковики, народ гостеприимный, накормили Антона Николаевича щами с костра. Несмотря на засеянные поля и необычно высокую для этого времени траву, вахта памяти для самых маленьких состоялась, а поиск продолжается. В городе Сафоново на базе СОГБУ Сафоновский комплексный центр социального обслуживания населения функционирует пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных и детей в возрасте до 2 лет. Что доступно? Детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла и другие необходимые предметы для ухода за малышами. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья» по инициативе президента России. Пункт проката расположен по адресу Сафоново, Коммунистическая, дом 5А. Контактный телефон 848-142-445-67. Новости спорта. 12 июня в День России и в День поселка Верхнепровского на стадионе поселка состоялся футбольный турнир с участием сильнейших юношеских команд. За победу боролись 4 коллектива. 2 команды из Сафонова – это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 1 и ДЮШ номер 2, а также хозяева поля из Верхнепровска и команда из Драгобужа. Состязания прошли в зрелищной борьбе и завершились убедительной победой сафоновских футболистов, которые продемонстрировали отличную тактическую выучку и индивидуальную технику. Итоговое распределение мест. Первое место ДЮШ номер 1 Сафонова, второе место ДЮШ номер 2 Сафонова, третье место юный химик Верхнепровский и на 4-м месте команда из Драгобужа. А лучшими игроками турнира были признаны сафоновцы Макар Чупров и Вадим Лупан. Их лидерские качества, решающие голы и организация атак стали залогом общего успеха. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно с прояснениями, временами будут идти дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Давление будет расти 736 миллиметров. А температура днем составит всего плюс 15 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает 20-21 июня тур в Беларусь, Гродно-Лида. В программе обзорная экскурсия по городу Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музее Лидского Бравара. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональная сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Звоните 8 920 322 85 83 и 8 910 720 99 17. Офис Сафонова, Энгельса 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: С 2019 года у россиян появилась возможность регистрироваться на территории дачного участка. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Об этом АРКИ сообщила эксперт Народного фронта Татьяна Миронова. Специалист подчеркнула, что соответствующие изменения внесли в федеральный закон, который регулирует ведение гражданами садоводства и огородничества. По словам эксперта, для регистрации на даче дом должен быть официально внесен в Росреестр как жилой. При этом строение должно быть пригодно для проживания на протяжении всего года. Специалист добавила, что вид разрешенного использования земельного участка должен предусматривать размещение на нем жилого дома. Также у строения должен быть почтовый адрес. Если из-за ямы на дороге автомобиль получил повреждение, то водитель имеет право получить компенсацию. Ответственность должна нести организация, под контролем которой находится содержание данного участка проезжей части, объяснил в беседе с АРТИ старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин университета имени Плеханова Владимир Свечников. Он подчеркнул, что соответствующие нормы закреплены Верховным судом. Для обращения в суд по факту повреждения машины нужно зафиксировать происшествие с участником сотрудников ГИБДД, отметил эксперт. По его словам, важно, чтобы они провели замеры ямы и составили акт со схемой и фотографиями выбоины с привязкой к местности. И в завершении выпуска. Большая часть сотрудников продолжает участвовать в рабочих процессах во время отпуска, а каждый четвертый сталкивается с тем, что отдых срывался из-за служебных обязанностей. Аналитики выяснили, что 79% опрошенных отвечают на рабочее сообщение во время отдыха, 69% берут с собой рабочий ноутбук на всякий случай, 73% продолжают проверять рабочие чаты, а 74% получали сообщения от руководства по рабочим вопросам, находясь в отпуске. Среди респондентов оказались и те, чей отпуск срывался из-за рабочих задач, таких 27%. При этом, как оказалось, чем выше должность, тем сложнее сотруднику по-настоящему уйти в отпуск. Лучше всего удается отстраниться от рабочих вопросов специалистам. Лишь 49% берут ноутбук, и аналитикам таких 53%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform. Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-720-24-97-40 и 8-910-722-58-05. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

Infinity.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры. Щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000. Качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Ленинградской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама.
2: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, сварщиков, машинистов крана, стропольщиков, монтажника, электрика погрузоподъемным средством, токаря-расточника, гипсщика труб, штамповщика, испытателя на герметичность и такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В четверг, 18 июня, ожидается облачная ненастная погода. На протяжении суток будут идти небольшие дожди. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду, вечером слабый. Давление 737 миллиметров, будет расти. Температура ночью 9-11, а днем 13-15 градусов тепла. В пятницу, 19 июня, переменная облачность. Утром и днем также пройдут дожди, днем до плюс 22 градусов. В выходные погода улучшится, в субботу днем до плюс 23 и без осадков. В воскресенье уже до плюс 26. И во второй половине дня возможен дождь с грозой. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Радио Инфинити.
1: За успех.
2: Я тебя совсем не понимаю, словно желтый снег.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Радио Инфинити. За твою победу.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро